говорить Коростень FM. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.